0: Весела Коледа.
1: Christmas Young Movarka.
0: Joyeux Noël.
2: Hello, Christmas.
0: Buon Natale.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
3: Весовый Свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.